0: Christian Chris
1: Berna Flex, Flex.
0: Я он голден, ай.
1: Малва, сяда, сяда, войс клад.
2: Твой небе фейн, гейн, гейн.
3: Space News.